0: 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: конкурентна тарифа.
1: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
0: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.